0: Горячи! Идет. Тупи, мавшай, дате.
1: Ай! Ай! Мне больше тебе бывает.
0: И улака буротенью. Улака шамаран тингали. Найчан сидик ма. Шагал рупаке сидик кудук кубук дина. Waspada kudukku nyatanya.
1: Akibatnya
0: dia, mulai dengan orang dekat cara dia angkara murka, kalau kita bayar dia bakal ribut.
1: Ya.

0: Чего?
1: И юраган праву болярева гниче коня.
2: И чаке на инвести политогию.
0: Но только не туду моклу киту. Арума деньги рина гавы ленти политок чанки не чипо мачет гэн.
1: А ну еще?
0: Мот благу!
3: А, тата?
0: Алла, мачет и нум шуху. Шуху и чанки ин благу.
1: А чуда ну чанки ин чану манен. Да вала ин бежана чу чанки ин чану манен. Иди. Ah, belagu dekat punuk ai cangke.
0: Si belagu cungcurungan belagu nu hijau.
3: Nuran iru
1: cangke. Cungcurungan manuji. Ih. Kedih ku bujih.